Ложка бати мушал и тесу инте пусуе. Но это познает, а за мунту темпу саю сай себе пара он дво. Шамон курти на сомбра дашь гуаш, мас со